Напередне вече, докато звона, звона звонила. Пред църквен светок, блажа ти се, душа стаяла. И неким старим шалом косо си мало покрила. Е, да е не би, нека пахуля, вайда смочила.

0: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Бельдан, минус 1,9, минус 19. Апатин, плюс 4,0, плюс 40. Бобоево, плюс 3,32.
1: Испред театра Большой! Я сам те чекал сатима. Tvoj beli hrt,
2: Berzoj,
1: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз.
1: Радио Цефине. Ваш Огненный Радио.